0: ошибаешься, блин!
1: Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 6 часов утра.

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.
1: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. В России появился бизнес-омбудсмен. На пост указом президента назначен глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Указ опубликован в понедельник и вступил в силу. С 2012 по 2022 годы бизнес-омбудсменом был Борис Титов. После его ухода должность была вакантной. Штабная тренировка по гражданской обороне пройдет в Свердловской области с 7 по 9 октября. В региональном МЧС успокоили граждан, сказали, что поводов для паники нет, это плановое мероприятие. В рамках тренировки громкоговорители и гудки крупных предприятий будут включать с 10.40 до 10 часов 43 минут. После этого на телевидении прозвучит информационное сообщение. В Екатеринбургской ГАИ новый начальник. Полковник Роман Ярыш, который возглавил ГИБДД города в феврале 2024 года, вышел на пенсию. Об этом сообщил источник портала Е1. Информацию также подтвердил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. Приказом начальника регионального главка полиции на должность начальника ГОРГАИ в Екатеринбурге назначен подполковник полиции Сергей Козлов. Театральный фестиваль «Роктябрь» пройдет в Екатеринбурге с 12 по 23 октября. Проект приурочен к году уральского рока и 40-летию Свердловского рок-клуба. В течение 2 недель зрителям покажут 4 мюзикла, созданных по песням легендарных уральских групп. Так, в программе спектакль «Время не ждет» по песням группы «Чайф», видеопоказ мюзикла «Я хочу быть с тобой» по песням «Наутилуса». Журнал «Урал» представит проект публикации стихов уральских рок-поэтов. Подробнее о программе пишет «Коммерсант Урал». Нейросеть дописала второй том «Мертвых душ». Над проектом больше года работали историки, литературоведы, лингвисты, инженеры. Они обучали модель на произведениях и черновиках Гоголя. Получившийся вариант оценили по 11 параметрам, включая лексику, синтаксис, гротеск, манеру повествования. По словам создателей проекта, это был литературный эксперимент. Доллар на вторник 84 рубля 93 копейки, евро 95.33.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
2: 7:12 в Екатеринбурге. Доброе утро, мои хорошие. С вами Юлия Никонорова. Радио «Лето» 98,9 FM. Сегодня уже вторник. Как-то немножко полегче и потеплее становится. Поэтому поводов для оптимизма достаточно много. Кстати, уже в этом часу мы с вами разыграем 2 билета на футбол. Не пропустите. А потом еще у нас будут розыгрыши сертификата на пиццу и билетов в цирк. Оставайтесь с нами. Здесь много всего вкусного, классного, интересного, сочного, яркого, летнего, радостного. Ведь это «Радио Лето» 98,9 FM.
1: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».
3: Небо.

0: карта дня.
1: 7 часов 19 минут в Екатеринбурге. Сегодня 6 октября 2026 года и главный символ дня – черепаха. Наступает время глубокой мудрости, неторопливости и созерцания. Число дня – 8. Восьмерка потребует баланса материального и духовного, научит справедливости, умение распределять ресурсы без суеты. Представители стихии огня – это Овен, Лев и Стрелец. Будьте сегодня осторожны в высказываниях, это может привести к спорам с близкими. Не совершайте спонтанных покупок, лучше раздать. Дайте мелкие долги. Вас посетит мощная идея, но отложите старт нового дела на потом. Представители стихии Земли, Телец, Дева и Козерог. День потребует от вас максимальной прагматичности. Актуализируются юридические или имущественные вопросы, которые вы долго откладывали. Хороший момент для составления планов и долгосрочных стратегий. Воздушные знания.

0: 8:10 в Екатеринбурге. Это радио «Лето» 98.9 FM. Меня зовут Юлия Никанорова. Я вам желаю доброго дня. Сегодня уже вторник, и вот это вот ощущение бетонной плиты, вот это вот, да, целая неделя рабочая еще впереди, оно как-то полегче стало. Полегче, посветлее, потеплее. Хороший сегодня день будет обязательно. Через несколько минут мы узнаем, какой праздник стоит отметить сегодня. А вообще в течение часа еще у нас с вами обширные планы. Мы еще разыграем 2 билета в цирк. Не пропустите, не переключайтесь. Оставайтесь с нами. Сохраняйте летний настрой.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Праздник. Праздник. Каждый день. Каждый день.
1: 8:19 в Екатеринбурге. У нас на радио «Лето» действительно праздник каждый день. И сегодня мы отмечаем сразу два экологических праздника. Это Всемирный день охраны мест обитания и Международный день георазнообразия. И оба они, собственно, посвящены защите неживой природы, минералов, рек, почвы. В общем, той прекрасной природы, которая щедро делится с нами красотой и вообще и настроением в том числе. Сегодня отмечается День российского страховщика, праздник работников страховой отрасли в нашей стране. И эта дата связана с принятием декрета о государственном имущественном страховании. Это было в далеком 1921 году. Сейчас, вот мне кажется, страховщики – это люди, которые понимают, у них прайм-эра. Вот прямо сейчас столько всяких рисков и угроз, что только знай, страхуй, что называется, да? Очень удобный момент. Ну и, наконец, два неофициальных праздника, которые нельзя ни в коем случае перепутать. Это день любителей чеснока и день георгин. В общем, если вы собираетесь кого-то из своих друзей поздравлять, не принесите случайно головку чеснока вместо букета этому человеку. Будьте очень внимательны.

0: Казанова. Заходи, мой родной. Спасибо.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето» – новые слова, ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. А задумывались ли вы, как часто мы выбрасываем в урну полезные, мало того, что и не знаем, как это называется? Сегодня расскажу вам, что обозначает неодушевленное существительное среднего рода «альбедо». Происходит оно от латинского «альбус», что означает просто «белый». Каждый раз, когда вы чистите мандарин или апельсин, этот белый, рыхлый, волокнистый слой между сочной мякотью и яркой кожурой – это и есть альбедо. Мы привыкли тщательно его соскабливать, и совершенно зря. Оказывается, именно в этой белой сеточке содержится огромная доля полезной клетчатки и уникальных биофлавоноидов. Они помогают нашему организму усваивать витамин С из цитрусовых буквально в несколько раз эффективнее. Так что в следующий раз, очищая грейпфрут, оставьте перфекционизм. Точнее, оставьте альбедо. Ешьте его смело, потому что это чистая польза, за которую сосуды скажут вам спасибо. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

8:40 в Екатеринбурге. Это игра «Не шведский стол», в которой вы можете выиграть пару билетов в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина. Возрастное ограничение 0+. Надо лишь дозвониться в студию «Радио Лето» по номеру 23 90 98 9 и ответить на мой каверзный вопрос. Сегодня изучаем турецкую кухню, и в нашей виртуальной тарелке лакомство с удивительным названием «Дамский пупок». Итак, вопрос на засыпку. Что же такое дамский пупок? Это овощной салат, это пончики в сиропе или тефтельки в соусе? Если вы знаете или готовы предположить, звоните по номеру 23 90 98 9. Еще раз варианты: овощной салат, пончики в сиропе или тефтельки в соусе. Звоните и поборитесь за билеты в цирк.

0: Дин, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же.

0: Это игра «Не шведский стол», и у нас есть звонок. Давайте знакомиться. Как вас зовут? Здрасте.
1: Олеся. Так удивительно.
0: Вы знаете, Олесь, я тоже очень удивлена, но я очень рада, что вы к нам дозвонились. Скажите, пожалуйста, есть у вас какие-то версии, что же такое дамский пупок в турецкой кухне?
1: Повторите, пожалуйста.
0: Конечно. Это овощной салат, это пончики в сиропе или тефтельки в соусе. Надо выбрать один из трех вариантов.
1: Дамский пупок.
0: Что же это похоже?
1: Это похоже, на нежность. Наверное, это пончики, которые доставляют радость женской.
0: Да! Да, совершенно верно. Это действительно блюдо традиционной кухни. Это сладости, такие маленькие круглые пончики из заварного теста. Их обжаривают во фритюре и очень обильно пропитывают сиропом, медом, в общем, лимонным соком. Это очень сладко. Я вас поздравляю. Вы выиграли в нашем конкурсе. А значит, достаются вам два билета в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина. На правах рекламы вам расскажу. Вас ждет симбиоз классического цирка и современных технологий. Гиганты моря, морские львы, огненные всадники джигиты на лошадях, акробаты, воздушные гимнасты, дрессированные такси. Вселенная будущего, голограмма, 3D-проекция хищных животных на манеже цирка. Представление сопровождает настоящий живой оркестр. Гастроли проходят до 11 октября, а цирк расположен на улице Татищева напротив стадиона Екатеринбург. Арена, возрастное ограничение 0+. Ну что, с кем в цирк отправитесь?
1: Я хочу доставить маме радость, потому что она давно уже нигде не была. И я так хотела дозвониться, чтобы маму порадовать.
0: Какая вы хорошая дочка. Я думаю, мама будет счастлива. Вместе с ней пойдете? Или с внуками отправите?
1: Нет.
0: Вместе. Замечательно. Да, ваша мама на пенсии?
1: Нет, еще работает.
0: Ага, хорошо, что работает, молодец. Значит, пока еще тонус сохраняет. Замечательно, ей огромный привет. Как ее, кстати, зовут, скажите?
1: Лилия,
0: огромнейший привет от Радио Лето. Вот смотрите, какое у нее имя подходящее. Она должна вечно цветущая быть. А у нас на Радио Лето всегда все цветет, благоухает, всегда тепло и замечательно. Я вас поздравляю еще раз. Оставайтесь на линии, расскажу вам, как вы сможете забрать свои билетики.
1: Хорошо, спасибо большое.
0: И вам спасибо.
1: За то, что вы дарите радость и позитив.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. В ночь на вторник в сторону московского региона летело 650 БПЛА. На подлете к столице ликвидировано 105 дронов, сообщил мэр Сергей Собянин. Все московские аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево, Жуковский не принимали и не отправляли самолеты, пишет Интерфакс. Свердловское правительство закупит танки. 6 внедорожников этой марки за 52 миллиона рублей купят по согласованию губернатора Дениса Пастыря. Информация появилась на сайте госзакупок, пишет Е1. У машин дизельный двигатель, 9-ступенчатый автомат, 5-метровый кузов, подогрев всех сидений. Под описание подходит танк 500 в максимальной комплектации. Такой стоит более 8,5 миллионов рублей, пишет портал. Еще один авиаперевозчик начнет летать из Екатеринбурга в Таиланд. 23 октября можно будет улететь на Пхукет и в Паттайю на рейсах Siam Wings. Полеты будут выполняться на Airbus'ах A330-200. Из Екатеринбурга в Таиланд летают еще 3 авиакомпании – Аэрофлот, Нордвинд и Азур Эйр, сообщает «Новый день». Футболистам «Урала» запретили мат. Главный тренер команды Сергей Юран установил правила, никаких нецензурных слов ни в раздевалке, ни на поле. Футбол – эмоциональный вид спорта, я все понимаю, но уважение друг к другу и культуру общения никто не отменял, говорит он. По словам Юрана, сначала футболисты срывались, но теперь в команде идеальный порядок. За нарушение предусмотрены штрафы. Российский хоккеист Александр Овечкин завершит выступление в НХЛ после сезона 26-27 годов. Об этом сообщает пресс-служба клуба Washington Capitals, опубликовавшая видеообращение капитана к партнерам по команде. «Мы с семьей летом решили, что этот сезон станет для меня последним в НХЛ», заявил Овечкин. Он выступает за Вашингтон с 2005 года. Сезон 26-27 годов стал для россиянина 22-м в НХЛ. Доллар на вторник 84.93, евро 95.33.
2: Прогноз погоды на радио «Лето» представляет АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сегодня, 6 октября, во вторник, ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Днем температура воздуха 5-7 градусов выше нуля.
0: Реклама. Переломы, вывихи, ушибы, растяжения, ожоги, укусы, раны. Травмы бывают разные, но все требуют одного – своевременной помощи. Поэтому травмпункт клиники «Здоровье 365» теперь работает в круглосуточном режиме и готов помогать пациентам в любое время. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники «Здоровье 365». Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34-34-365. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: 9:11 в Екатеринбурге. Доброе утро, мои хорошие. Это Юлия Никонорова, радио «Лето» 98,9 FM. Пусть сегодняшний вторник будет добрым, светлым и принесет вам много приятных встреч и радостных событий. Что касается наших с вами планов совместных, мы обязательно разыграем с вами сертификат на 2000 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Ну а в самое ближайшее время я вам расскажу дельные советы от астролога, таролога и нумеролога по поводу того, что надо делать, а чего не делать сегодня, во вторник, 6 октября. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

дня. 9 часов 21 минута в Екатеринбурге. Сегодня 6 октября 2026 года. И главный символ дня – черепаха. Наступает время глубокой мудрости, неторопливости и созерцания. А число дня – 8. Восьмерка требует баланса материального и духовного, учит справедливости и умению распределять ресурсы без суеты. Представители стихии огня – Овен, Лев и Стрелец. Будьте, пожалуйста, осторожны в высказываниях. Это может привести к спорам с близкими. Не совершайте спонтанных покупок, лучше раздайте мелкие долги. Вас посетит мощная идея, но отложите старт нового дела на потом. Стихия Земли.

гармоничных и честных взаимоотношений. Девиз сегодняшнего дня от карт Таро: «Поспешай медленно». Истинные сокровища сокрыты внутри, а не снаружи. Пускай день будет добрым, а все хорошие прогнозы сбудутся в компании «Радио Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. А вы замечали, как после определенного возраста нас внезапно начинает тянуть к вещам из глубокого детства? Конструкторы, лепка, пазлы на пару тысяч деталей. Ученые называют это красивым термином «тактильное заземление». Оказывается, когда наши пальцы заняты мелкой ручной работой, в мозге отключается фоновая тревога. Весь фокус не произошел. Вольно переносится с бесконечных рабочих дедлайнов на кончики пальцев. Вот вам пара удивительных фактов, которые можно применить прямо сегодня у вас дома. Первый – это конструктор наподобие лего. Если дома осталась горсть деталей от детей, попробуйте собрать что-то простейшее, но с закрытыми глазами. Исключительно на ощупь. Это мощнейший тренажер для нейропластичности мозга, который за 2 минуты буквально перезагрузит вашу уставшую голову. Второе – это пазлы. Европейские исследователи выяснили, если собирать их не по картинке, а перевернув изнанкой вверх, то есть только по форме элементов, это напрочь снимает спазм глазных мышц после целого дня за монитором. И то, чего вы точно не знали, обычная фольга от шоколадки. Если ее покатать в ладонях, активно разминая пальцы, это снижает гормон стресса быстрее, чем получасовой скроллинг новостей. Тело хочет созидать, а не просто водить пальцем по экрану смартфона. Просто помните об этом. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: белыми.
1: 9:39 в Екатеринбурге. Это игра «Хит с пробелами», в которой вы можете выиграть сертификат на 2000 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Напомню условия. Вам надо дозвониться по номеру 23 90 98 9 и угадать хит, из которого я повыкидывала почти все слова. Сегодня я зашифровала песню, в которой певец грустит о расставании и передает свои полномочия нежно окрашенному времени суток. Итак, что осталось от песни после моей редактуры? Пусть смотрит, пусть провожает, пусть терпит, пусть доверяет. Больше не надо. Если вы знаете, что за песню мы зашифровали, звоните 23 90 98 9. Еще раз на всякий случай. Пусть смотрит, пусть провожает, пусть терпит, пусть доверяет. Больше не надо. Если знаете, звоните.

0: Это игра «Хит с пробелами». У нас есть звонок. Как вас зовут? Здрасте.
1: Анна.
0: Очень приятно, Анна. Ну что, готовы дать ответ на мой вопрос? Что это за песня? Так, ну давайте на всякий случай еще раз озвучу то, что у нас осталось от хита с пробелами. Пусть смотрит, пусть провожает, пусть терпит, пусть доверяет. Больше не надо.
1: «Розовый вечер».
2: Пусть твои окна смотрят беспечный розовый вечер.
0: Ну, конечно, Анна, я вас поздравляю. Сложно было догадаться?
1: Нет.
0: Нет, легко. Легко и просто. Правда, смотрите, это выглядит как будто, как девочка задание, да, дает вселенной, какого ей парня нужно, да? Что он должен делать для нее? Тут еще это пусть купит, да, и пусть свозит. Вот это вот осталось. Ничего не охваченным. Анна, я вас поздравляю. Вы у нас выигрываете сертификат на 2000 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Какие планы у вас на сегодня, помимо поедания пиццы?
1: Ну, пока никаких.
0: Вы дома?
1: С подругой встречусь. Нет, на работе.
0: Ага, с подругой. Вот сегодня будет о чем посплетничать. Замечательно. А куда-то в заведение пойдете, да? Есть пиццу, наверное.
1: Ну, да.
0: Смотреть по сторонам. А как вы одеваетесь, когда с подругой идете прошвырнуться?
1: Ну, по-разному. Когда по настроению, когда...
0: По погоде.
1: Да.
0: Ну, пускай сегодня будет хорошее настроение. Невзирая на любую погоду, будете выглядеть потрясающе. А не кладите трубочку, я вам объясню, как вы сможете забрать свой честно выигранный приз. Оставайтесь с нами на радио «Лето».

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. Гендиректор парка «Патриот» Игорь Васильев задержан по делу о крупных взятках. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд для избрания Васильеву меры пресечения в виде заключения под стражу. Васильев возглавил парк «Патриот» Министерства обороны в марте этого года. Напомню, в прошлом году предыдущий директор парка Ахмедов получил реальный срок за мошенничество, сообщает «Интерфакс». Арктическое вторжение на Урал закончилось, идет потепление. Циклон, который принес в регион сильные осадки, уходит на восток. Сегодня в Екатеринбурге уже до плюс 7 градусов, преимущественно без осадков. Температура воздуха продолжит расти. Завтра Уралгидромет обещает до плюс 10, к выходным сетевые метеоресурсы прогнозируют до плюс 14. Благоустройство улицы Вайнера в Екатеринбурге завершится в следующем году. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы города Рустам Галямов. На Вайнер уже обновили освещение и плитку. Идет ремонт подземного перехода. После специалисты займутся благоустройством улицы Попова, примыкающей к Вайнеру. Также продолжаются работы на площади у железнодорожного вокзала. Там обновляют покрытие проезжей части, тротуаров, освещение и инженерные сети. Благоустройство здесь тоже завершится в 2027-м. На этом объекте, как и на улице Вайнера, большой объем работ, поэтому с подрядчиком были заключены двухлетние контракты. Шиномонтаж в России подорожал этой осенью. Как пишет портал «За рулем», в среднем сезонная смена шин выросла в цене на 10-15%. Итоговая сумма зависит от размера колес, типа дисков, дополнительных работ. Как поясняют эксперты, сама процедура подорожала на уровне инфляции, но выросли в цене еще комплектующие и сами колеса. Снизить расходы автомобилист может с помощью бонусных программ и скидок для постоянных клиентов. Доллар сегодня 84.93, евро 95.33.
2: И о погоде на радио «Летом». Сегодня 6 октября, во вторник, ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 5 до 7 градусов выше нуля.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: Удивительный мир. Удивительный мир.
1: 10:10 в Екатеринбурге. Доброго утра, хорошего настроения я вам желаю. Меня зовут Юлия Никонорова. Если вы до сих пор в кровати и не можете найти в себе душевных сил, чтобы встать, заняться делами, знайте, для любителей проводить время в кровати уже лет 60 существует специальное соревнование. Это гонки на кроватях, которые проводятся в Великобритании и в Северном Йоркшире с 1965 года. Поначалу к состязаниям допускались исключительно команды различных армейских частей, а теперь могут принимать участие все желающие. В одной команде 7 человек, один из которых должен лежать на кровати. Она имеет 4 ролика, при этом обязательно должна быть плавучей, так как команде приходится еще пересекать реку вброд вместе с кроватью. Типовая дистанция гонки на кроватях составляет 3 километра, так что если вы встать не можете оттуда, ну, оставайтесь, может быть, соберется 6 человек, которые вас через реку на

0: сердца.
1: Полет нормальный. Нормальный. Нормальный. Полет нормальный.
2: 10:19 в Екатеринбурге. Предлагаю сегодня отправиться в Кунгур. Через него проходят все поезда, следующие из Екатеринбурга в Пермь, Москву и Питер. Кунгур – это старинный купеческий город, который в 19 веке даже неофициально звали чайной столицей Российской империи. А вот откуда взялось такое прозвище и как кунгурские купцы диктовали цены на чай всей стране, вы узнаете, посетив музей истории купечества в самом центре города. Конечно, главная достопримечательность, благодаря которой люди знают о Кунгуре, это ледяная пещера с десятками гротов, чистейшими подземными озерами, ледяные кристаллы и сталактиты здесь круглый год. А за отдельную плату можно увидеть в пещере лазерное шоу. В историческом центре Кунгура на Соборной площади стоит гостиный двор, такое круглое торговое здание 19 века. Там же старинные храмы, например, Тихвинская церковь с высокой колокольней, очень красивая. На набережной реки Сылвы, в точке, где сходятся 7 дорог, установлен забавный памятник «Пуп земли». Отличное место, чтобы загадать желание и сделать фото. Обязательно попробуйте вязовские пряники. Их делают вручную в местной семейной мастерской по старинным рецептам. Выпейте в Кунгуре купеческого чая с шаньгой, с начинкой из картошки или сметаны. Ну и про посекунчики тоже не забудьте. В общем, погнали в Кунгур. Там интересно, вкусно и красиво.

Там сейчас хайпит некий мужчина, который не только утверждает, что побывал в 3311 году, но еще и фоточки в доказательство показывает. И все всерьез это обсуждают. Незнакомец заявил, что участвовал в секретной программе путешествий во времени. Именно благодаря этому оказался в будущем, в 3311 году, напомню. Он скрывает от пользователей интернета лицо, изменяет голос, но зато продемонстрировал зрителям фотографии из будущего, на которых летающий город, летающий автомобиль, какое-то футуристическое здание, тоже, видимо, летающее, у него там все летает. Пользователи соцсетей посчитали, конечно же, снимки фальшивками, изготовить их не проблема при нынешнем развитии нейросетей, но были и те, кто поверил и задумался. И правда, ну, хочется верить в то, что спустя 1200 лет наш удивительный и безумный мир по-прежнему будет существовать, и все там будет летать.

0: 10:55 в Екатеринбурге. Меня зовут Юлия Никонорова. Это радио «Лето» 98.9 FM. Моя смена на сегодня подошла к концу. Но в одиночку я вас здесь не оставлю, потому что мой коллега Саша Котов возьмет на себя ответственность за ваше хорошее настроение и будет ставить для вас самую лучшую, сочную, яркую летнюю музыку. Ну, а завтра в 7 утра будьте здесь как штык. Я вас буду ждать, потому что у нас и розыгрыши билетов, и много информации, и музыка, конечно, как всегда на радио «Лето». Легкого вам вторника, ребят. Пока-пока.
1: Вы слушаете радио «Лето».

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. В России появился бизнес-омбудсмен. На пост указом президента назначен глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Указ опубликован в понедельник и вступил в силу. С 2012 по 2022 годы бизнес-омбудсменом был Борис Титов. После его ухода должность была вакантной. Штабная тренировка по гражданской обороне пройдет в Свердловской области с 7 по 9 октября. В региональном МЧС успокоили граждан, сказали, что поводов для паники нет, это плановое мероприятие. В рамках тренировки громкоговорители и гудки крупных предприятий будут включать с 10.40 до 10 часов 43 минут. После этого на телевидении прозвучит информационное сообщение. Свердловские энергетики продолжают устранять последствия аварии на сетях. По состоянию на вечер понедельника восстановлена подача энергии более половины абонентов. Ранее уральцы остались без света из-за снегопада, рассказали в компании «Россети Урал». На восстановительных работах задействованы 63 бригады. Для подачи электричества в социально значимые объекты используются 13 резервных источников. Большинство поврежденных участков находятся в отдаленных территориях. Используется вездеходная техника, пишет «Комсомольская правда». В сети появился новый постер фильма «Искусственный интеллект» Луки Гуаданьино. Точную дату выхода картины в России назовут позже, это будет официальный показ. Фильм «Artificial» расскажет о ситуации, возникшей в 2023 году, когда главу организации разработчиков ИИ OpenAI внезапно уволили, а затем сразу же вернули обратно. Самого Сэма Альтмана сыграл Эндрю Гарфилд, его коллегу Илью Суцкевера воплотил Юра Борисов. Доллар 84.93, евро 95.33.
2: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде. Спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра в среду, 7 октября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Временами дождь, ветер юго-западный, 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 1, плюс 3. Днем до 7 градусов тепла.
3: Реклама. Травмы всегда случаются неожиданно. Но вы всегда можете рассчитывать на своевременную помощь с круглосуточным травмпунктом клиники «Здоровье 365» на «Союзной 2». Теперь прием ведется днем и ночью. Помогаем при переломах и вывихах, ушибах и растяжениях, укусах, ожогах и ранах разного типа. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники «Здоровье 365». «Союзная 2». Телефон в Екатеринбурге 34-34-365. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Привет, меланхолия, это точно про нас, когда открываешь прогноз погоды и понимаешь, что тепло нам ждать только следующим летом. Но Радио Лето с вами 24/7. Всем доброе утро. С вами в студии Саша Котов, а значит, сделаем ваш рабочий вторник чуть приятнее. Для этого у меня подборка классных хитов. Поэтому делайте громче, дальше только яркие любимые наши хиты.

0: Лето.
1: Услышит весь район от группы «Добро» в эфире «Радио Лето», и его вполне можно назвать гимном рабочих побед, потому что иногда закрыть задачу хочется не просто молча отметить галочкой, а объявить об этом так, чтобы знали даже в соседнем здании. И если сегодня это случится с вами, не держите эмоции в себе. Удачи! Ну и, конечно, слушаем дальше яркие любимые наши хиты в эфире «Радио Лето» Сергей Лазарев и Полина Гагарина. «Хэппи-энд».

0: для слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето» — новые слова, ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. А задумывались ли вы, как часто мы выбрасываем в урну полезные? Мало того, что и не знаем, как это называется. Сегодня расскажу вам, что обозначает неодушевленное существительное среднего рода «альбедо». Происходит оно от латинского «альбус», что означает просто «белый». Каждый раз, когда вы чистите мандарин или апельсин, этот белый, рыхлый, волокнистый слой между сочной мякотью и яркой кожурой – это и есть альбедо. Мы привыкли тщательно его соскабливать, и совершенно зря. Оказывается, именно в этой белой сеточке содержится огромная доля полезной клетчатки и уникальных биофлавоноидов. Они помогают нашему организму усваивать витамин С из цитрусовых буквально в несколько раз эффективнее. Так что в следующий раз, очищая грейпфрут, оставьте перфекционизм. Точнее, оставьте альбедо. Ешьте его смело, потому что это чистая польза, за которую сосуды скажут вам спасибо. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Миша Марвин и Маша Вебер в эфире «Радио Лето». Целоваться – это отличное напоминание, что осень подходит не только для того, чтобы крепче держаться за чашку горячего кофе, но и для того, чтобы крепче обнимать любимых. Конечно, крепкие отношения не появляются автоматически с первым желтым листком. Для них нужны внимание, забота и умение иногда отложить телефон. Но осень дает прекрасный повод быть ближе, поэтому не забудьте обнять любимого человека. Сделать это красиво можно под хит «Ай-яй-яй». Пробуем.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень. Новости.
1: Добрый день. Минцифры запланировало серьезные вложения в отечественный искусственный интеллект. Ведомство намерено выделять до 10 миллиардов рублей в год, из них 8 миллиардов на разработку проектов и 2 на вычислительные мощности. Поддержка будет включать льготные кредиты и гранты. В бизнесе инициативу поддерживают, но отмечают необходимость четких критериев отбора и требований к участникам, пишет «Коммерсант». В Екатеринбурге очередное ночное ограбление. Грабители-неудачники ворвались в салон красоты на Московской 77, проникли внутрь помещения, устроили погром. Все случилось примерно в час ночи. На кадрах видно, что двое с фонариками пытаются что-то найти на столе администратора, но ничего не нашли, ничего не украли, не смогли найти сейф с деньгами. Разбили входные двери, как и до этого в других местах. Полиция уже проводит проверку, пишет Е1. Театральный фестиваль «Роктябрь» пройдет в Екатеринбурге с 12 по 23 октября. Проект приурочен к году уральского рока и 40-летию Свердловского рок-клуба. В течение 2 недель зрителям покажут 4 мюзикла, созданных по песням легендарных уральских групп. Так, в программе спектакль «Время не ждет» по песням группы «Чайф», видеопоказ мюзикла «Я хочу быть с тобой» по песням Наутилуса Помпилиуса. Журнал «Урал» представит проект публикации стихов уральских рок-поэтов. Подробно о программе пишет «Коммерсант Урал». Цены на билеты на последний матч Александра Овечкина в НХЛ превысили 6 тысяч долларов, сообщает агентство ТАСС. Цена на большую часть мест варьируется от 1000 до 3000 долларов. Самые дешевые места на краю арены стоят 793 доллара. Накануне 41-летний капитан Вашингтона объявил, что сезон 2026-27 годов станет для него 22-м и последним в Национальной хоккейной лиге. Доллар 84,93, евро 95,33.
2: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде. Завтра, в среду, 7 октября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 1, плюс 3, днем плюс 5, плюс 7.
0: Яркие, любимые наши хиты. «Радио Лето». 98,9 FM.

Рекорд Хит звонкого. Врываемся в очередной музыкальный час на радио Лето. Привет, с вами в студии Саша Котов. И как показывает вторник, энтузиазм — это прекрасно. Но его желательно немного оставить на оставшиеся рабочие дни. Так что набираем темп постепенно. Распределяем силы на всю рабочую неделю. И на этой дистанции с нами яркие любимые наши хиты. Ирина Дубцова, дальше в эфире радио Лето.

«Просто любить тебя» в эфире «Радио Лето», как по мне, напоминание о работе. Иногда среди писем, встреч и бесконечных небольших правок полезно вспомнить, за что мы вообще любим то, чем занимаемся. И да, любить свою работу — это не значит каждое утро бежать к ноутбуку с припевом этой песни. Можно уставать, ждать пятницу и не испытывать нежности к отчетам. Но все равно находить в своем деле что-то, ради чего хочется продолжать. Просто любить то, что делаешь день за днем, желательно с перерывом на обед и взаимностью в день зарплаты. Согласны? Тогда работаем дальше под классный аккомпанемент. В эфире «Радио Лето», Анна Асти, «Дискотека Авария» и Саша Воробьева.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов. Новости.
1: Добрый день. Гендиректор парка «Патриот» Игорь Васильев накануне задержан по делу о крупных взятках. Предварительно в материалах дела фигурирует сумма 80 миллионов рублей. До парка «Патриот» Васильев работал аудитором счетной палаты, главой Росреестра, губернатором Кировской области, замглавы Росстата. В ближайшее время следствие планирует запросить у суда его арест. Предыдущий директор парка Ахмедов был уволен в прошлом году и уже сидит за мошенничество, напоминает Интерфакс. В Екатеринбурге новое нападение подростка на водителя трамвая. Инцидент произошел вчера около 9 вечера. Вагоновожатая маршрута номер 12 в районе улицы Уральской заметила на сцепке подростка-зацепера. Остановилась и попыталась снять нарушителя, но он брызнул ей в лицо газовым баллончиком. Сотрудницу гортранса с места ЧП увезли на скорой помощи в больницу с ожогами глаз, пишет «Новый день». Израиль усилил фильтрацию россиян и украинцев на въезде. Пассажиров допрашивают, проверяют деньги, жилье, наличие работы, при подозрениях разворачивают. Один из первых вопросов на границе – зачем вы едете из одной войны в другую? Если пограничнику что-то не понравилось, паспорт забирают и отправляют ждать допроса. Ожидание может продлиться от 10 минут до 6 часов. Гулять по аэропорту нельзя, можно только в туалет, сообщает телеграм-канал «Шок». На популярном туристическом маршруте к перевалу Дятлова в ландшафтном заказнике Ивдельский установили 5 стоянок с навесами от дождя и снега, столами и скамейками. Они должны сделать путешествие более комфортным. Как сообщили в департаменте информполитики, такие туристские стоянки оборудовали на базе Ильича, у избушки в Кедровнике, возле горного Ключика и еще 2 на реке Ауспия и на самом перевале Дятлова. Они расположены на Большой Уральской тропе. Доллар сегодня 84.93, евро 95.33.
2: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде. Спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра в среду, 7 октября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Временами дождь, ветер юго-западный, 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 1, плюс 3. Днем до 7 градусов тепла.
0: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
4: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.

Знакомые яркие ритмы в динамиках под шаде. Открываем с вами очередной музыкальный час на Радио Лето. И знаете, хит от Мото и By India — отличный пример того, как искусственный интеллект становится частью нашей жизни. Пока одни спорят, может ли ИИ участвовать в создании музыки, другие уже слушают хит на повторе. Лайк авторам и летим дальше вместе с Люсей Чеботиной.

0: Группа «Винтаж» в эфире «Радио Лето» с хитом «Родные люди». И осенью мы будто чаще вспоминаем, что у нас тоже есть родные люди. За окном холодает, и семейный чат оживает. Фотографии, рецепты, приглашения приехать на выходные и даже сообщения «У нас уже включили отопление» становится маленьким проявлением близости. Ведь иногда согревают не свитер, а простое «Как ты там?». Давно не разговаривали. Возможно, пришло время отправить сообщение. Ну а мы пока составим согревающий плейлист, ведь это «Радио Лето». Здесь тепло.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Казанова.

0: Казанова. Заходи, мой родной.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 14 часов. Новости.
1: Добрый день. Шиномонтаж в России подорожал этой осенью. Как пишет портал «За рулем», в среднем сезонная смена шин выросла в цене на 10-15%. Итоговая сумма зависит от размера колес, типа дисков, дополнительных работ. Как поясняют эксперты, сама процедура подорожала на уровне инфляции, но выросли в цене еще комплектующие и сами колеса. Снизить расходы автомобилист может с помощью бонусных программ и скидок для постоянных клиентов. Большие противоаварийные учения начались сегодня на Белоярской атомной станции в Заречном. Они продлятся 2 дня, 6 и 7 октября, пишет Я-1. Учения проводятся раз в год, чтобы подготовить к условной защите персонал станции и горожан. Часть мероприятий пройдет на территории Заречного. Жители могут услышать сирены, увидеть перемещение групп людей в экипировке, передвижение по дорогам пожарной и военной техники, развертывание пунктов дезактивации и санобработки. Директор БАЭС Юрий Носов призвал граждан сохранять спокойствие и не прерывать занятия. Футболистам «Урала» запретили мат. Главный тренер екатеринбургской команды Сергей Юран установил правила: никаких нецензурных слов ни в раздевалке, ни на поле. Футбол – эмоциональный вид спорта, я все понимаю, но уважение друг к другу и культуру общения никто не отменял, заявил он. По словам Юрана, сначала футболисты срывались, но теперь в команде идеальный порядок. За нарушение предусмотрены штрафы. Женская сборная России по волейболу выступит на чемпионате мира следующего года, сообщается на сайте Всероссийской Федерации Волейбола. Президент Федерации Станислав Шевченко отметил, что участие нашей сборной в чемпионате стало возможным благодаря решению Международной Федерации Волейбола сохранить за нашей командой рейтинговые очки после снятия санкций. Чемпионат мира пройдет с 20 августа по 5 сентября 2027 года в США и Канаде, сообщает Интерфакс. Доллар 84.93, евро 95.33.
2: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде. Завтра, в среду, 7 октября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 1, плюс 3, днем плюс 5, плюс 7.
0: Яркие, любимые наши хиты. «Радио Лето». 98.9 FM.
3: Добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.

Дима Маликов, «Добрая душа», он отличный хит в эфире «Радио Лето», и, между прочим, это один из секретов хорошего общения с коллегами. Умение спокойно объяснить, не закатывая глаза, помочь разобраться и спросить «Как ты?» не только перед просьбой подменить на смене. Конечно, доброта не означает, что нужно выполнять работу за весь отдел, просто работать гораздо приятнее, когда рядом люди, к которым можно обращаться без предварительной моральной подготовки. Согласны? Тогда слушаем дальше в эфире «Радио Лето» яркие любимые наши хиты.

0: Руки вверх, в эфире Радио Лето, и эта музыка точно умеет поднимать. Даже самый монотонный день под хит «Крошка моя» уже целая история. У всех разные воспоминания с творчеством Сергея Жукова, но одно скажу точно – эта музыка вне времени. И еще больше классных хитов вас ждет дальше в эфире Радио Лето. Уже скоро споет А-студио Григорий Лепс и Ирина Аллегрова, но для начала – звонкий.
1: Любовь как проводник, в ночи солнечный блик –

Яркие, любимые наши хиты в эфире «Радио Лето» с нами в этот вторник. И когда рабочий день перевалил за экватор, мысли постепенно начинают собираться домой. Это и мотивирует, и расслабляет. Поэтому пока до конца дня еще несколько часов, возвращаемся к задачам. Но сделаем это в ритме «Радио Лето». Группа «Градусы» дальше в эфире.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов. Новости.
1: Добрый день. В Госдуме предложили поднять стипендии до уровня минимального размера оплаты труда, чтобы студенты не отвлекались на подработки. По словам депутата Игоря Антропенко, представителя «Единой России», в этом году средний размер академической стипендии чуть более 2000 рублей. У аспирантов и ординаторов более 10 тысяч. Взрослый человек не может прожить на эту сумму, а подработки, которые вынуждены брать студенты, влияют на успеваемость. Добавлю, сейчас МРОТ составляет 27 093 рубля. После снежной бури в Свердловской области энергетики восстановили электроснабжение более 80% потребителей, которые в ночь на 5 октября остались без света из-за снега. Об этом сообщили в компании «Россети Урал». Основные усилия энергетиков сосредоточены в Нижнетуринском, Горноуральском и Красноуральском округах. Ситуацию осложняет труднопроходимая местность. Работы идут круглосуточно. К ремонту привлекли работников пермского подразделения компании. Два главных приза фестиваля документального кино «Россия» получили екатеринбургские документалисты. Главный приз получил фильм екатеринбургского режиссера Андрея Титова «Служение. Отец Василий». Приз зрительских симпатий тоже остался в Екатеринбурге. Его завоевала картина Алексея Федорченко «Мифы о Гефесте. Боге и стройотряде». В этом году в конкурсе было 37 документальных работ из России, Беларуси, Кыргызстана и Ирана. Арктическое вторжение на Урал закончилось, началось потепление. Циклон, который принес сильные осадки, уходит на восток. Сегодня в Екатеринбурге до плюс 7, преимущественно без осадков. Температура воздуха продолжит расти. Завтра Урал-Гидромет обещает плюс 10. К выходным сетевые метеоресурсы прогнозируют до плюс 14. В России в этом году заметно вырос интерес к премиальным автомобилям с пробегом. Число запросов увеличилось сильнее всего на Porsche на 34%. В люксовом сегменте в 2,8 раза чаще стали искать Rolls-Royce. Доллар 84,93, евро 95,33.
2: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде. Спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра в среду, 7 октября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Временами дождь, ветер юго-западный, 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 1, плюс 3. Днем до 7 градусов тепла.
0: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
0: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово 365».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето.

Радио «Лето» в динамиках. С вами в студии Саша Котов. Привет. За окном вторник, и мне кажется, это день, когда мы честно стараемся быть сосредоточенными. Но серая картинка за окном предлагает другой план. Завернуться в плед и задумчиво смотреть вдаль. Желательно из дома, а не сидя в кабинете или за рулем авто. Поэтому немного помогаем. Включаем любимую музыку и беремся за рабочие вопросы. В ближайшие минуты Алексей Воробьев.

0: Люся Чеботина и ее гимн сильной, страстной и идеализированной любви, похожей на кино. Кстати, певица признавалась, что специально использовала в тексте популярные цитаты и статусы из социальных сетей, чтобы каждая девушка могла узнать в песне себя и свои переживания. Ну как, получилось? Этот вопрос, конечно, к девушкам. И пока думаете над ответом, подборка классных хитов для продуктивного вторника. В эфире «Радио Лето» Егор Крид и Молли, группа «Лицей» и Владимир Пресняков.
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на «Радио Лето» и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98,9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама.
2: Казанова. Ехал.

0: Пиф, паф, ой-ой-ой, пиф, паф, Казанова, заходи, мой родной.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Когда вы чистите мандарины или апельсины, этот белый, рыхлый, волокнистый слой между сочной мякотью и яркой кожурой – это и есть альбедо. Мы привыкли тщательно его соскабливать, и совершенно зря. Оказывается, именно в этой белой сеточке содержится огромная доля полезной клетчатки и уникальных биофлавоноидов. Они помогают нашему организму усваивать витамин С из цитрусовых буквально в несколько раз эффективнее. Так что в следующий раз, очищая грейпфрут, оставьте перфекционизм, точнее, оставьте альбедо. Ешьте его смело, потому что это чистая польза, за которую сосуды скажут вам спасибо. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
1: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Слушайте «Радио Лето» в умных колонках. В умных колонках. Просто скажите «Включи «Радио Лето».
1: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

Аня Дмитриенко подарил нам классный романтичный хит «Венера Юпитер». Он отлично описывает рабочий вторник. Вот когда уже настроился действовать, а коллега смотрит на задачу так, будто ее прислали с другой планеты. И вот вы словно Венера и Юпитер. Работаете в одной компании, но движетесь каждый по своей орбите. Кстати, похожая история и у нас. Скоро на своей орбите появится Катя Савельева. А вот я полетел по своей орбите. Меня зовут Саша Котов. Спасибо за вторник в одной компании. И до завтра в эфире «Радио Лето». Дальше яркие любимые наши хиты.

Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Вы слушаете радио «Лето» 98.9 FM.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 16 часов. Новости.
1: Добрый день. В Госдуме предложили поднять стипендии до уровня минимального размера оплаты труда, чтобы студенты не отвлекались на подработки. По словам депутата Игоря Антропенко, представителя «Единой России», в этом году средний размер академической стипендии чуть более 2000 рублей. У аспирантов и ординаторов более 10 тысяч. Взрослый человек не может прожить на эту сумму, а подработки, которые вынуждены брать студенты, влияют на успеваемость. Добавлю, сейчас МРОТ составляет 27 093 рубля. После снежной бури в Свердловской области энергетики восстановили электроснабжение более 80% потребителей, которые в ночь на 5 октября остались без света из-за снега. Об этом сообщили в компании «Россети Урал». Основные усилия энергетиков сосредоточены в Нижнетуринском, Горноуральском и Красноуральском округах. Ситуацию осложняет труднопроходимая местность. Работы идут круглосуточно. К ремонту привлекли работников пермского подразделения компании. Два главных приза фестиваля документального кино «Россия» получили екатеринбургские документалисты. Главный приз получил фильм екатеринбургского режиссера Андрея Титова «Служение. Отец Василий». Приз зрительских симпатий тоже остался в Екатеринбурге. Его завоевала картина Алексея Федорченко «Мифы о Гефесте. Боге и стройотряде». В этом году в конкурсе было 37 документальных работ из России, Беларуси, Кыргызстана и Ирана. Арктическое вторжение на Урал закончилось, началось потепление. Циклон, который принес сильные осадки, уходит на восток. Сегодня в Екатеринбурге до плюс 7, преимущественно без осадков. Температура воздуха продолжит расти. Завтра Уралгидромет обещает плюс 10. К выходным сетевые метеоресурсы прогнозируют до плюс 14. В России в этом году заметно вырос интерес к премиальным автомобилям с пробегом. Число запросов увеличилось сильнее всего на Porsche на 34%. В люксовом сегменте в 2,8 раза чаще стали искать Rolls-Royce. Доллар 84,93, евро 95,33.
2: А сейчас о погоде на «Радио Лето». Завтра, в среду, 7 октября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 1 до 3 градусов тепла, днем плюс 5, плюс 7.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето». 98,9.

Дворик называет своим личным гимном свободы. И если прислушаться, на бэк-вокале там звучит целая палитра ее собственных голосов, которые были записаны в разных тональностях. Вот такой эффект теплого, обволакивающего и буквально летнего ветерка только что у нас в эфире. Обожаю!

всем, кто проводит время в компании с Радио Лето, я желаю легкого продолжения этого дня. В ближайшие 4 часа до 8 вечера мы будем создавать идеальный саундтрек для вашего отдыха и пока еще работы. Я рада быть с каждым, кто прямо сейчас ловит наше настроение за рулем и на работе. И привет всей нашей интернет-аудитории, которая слушает нас через сайт radioletofm.ru. Группа «Серебро» Сплина прямо сейчас в Five Star Family только для вас.

Чтобы ваше сердце вас не подводило, друзья, просто необходимо тактильное заземление. Если вас внезапно начинает тянуть к пазлам, или, например, вам хочется что-то вылепить из глины, вы не впадаете в детство, это ваш организм вам намекает, слишком много фоновой тревоги, надо переключиться. И вот как это тактильное заземление влияет на наше состояние, расскажу в рубрике «Вкус жизни» уже через 10 минут. А пока предлагаю музыкальную перезагрузку, слушаем группу «Моя Мишель» и «Малиновую луну», дискотека «Авария», Жанна Фриске и «Звонкий» тоже скоро с нами. Оставайтесь на радио «Лето», здесь всегда тепло.

слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. А вы замечали, как после определенного возраста нас внезапно начинает тянуть к вещам из глубокого детства? Конструкторы, лепка, пазлы на пару тысяч деталей. Ученые называют это красивым термином «тактильное заземление». Оказывается, когда наши пальцы заняты мелкой ручной работой, в мозге отключается фоновая тревога. Весь фокус не произвольно переносится с бесконечных рабочих дедлайнов на кончики пальцев. Вот вам пара удивительных фактов, которые можно применить прямо сегодня.

0: Ну и вы, друзья, тоже оставайтесь на Радио Лето. Не теряйте нас в пробках, ловите тепло, делаем громче яркие любимые наши хиты. Даже если вдруг за окном снегопад, мы помним, да, у нас многое меняется, погода непредсказуема, здесь по-прежнему яркие любимые наши хиты. Город в пробках, поэтому будьте внимательны, пожалуйста, за рулем. Ну а кто нас сопровождает? Конечно, лучшая музыка от Люси Чеботина, группы Hi-Fi и Ирины Дубцовой. Вот кого мы слушаем с вами в ближайшие минуты в этот уже почти нерабочий вторник на самой солнечной стороне жизни.
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98,9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама.
2: Казанова.

0: пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

Слушайте радио «Лето» в умных колонках. В умных колонках. Просто скажите «Включи радио «Лето».

не у каждого из нас сегодня выходной, однако вечер – это отличный повод отметить, например, Всемирный день лапши. Сегодня отмечается. Ну, не ту, которую вешают на уши. Знаете ли, нам некоторые, а настоящие вкусные в качестве приятного ужина. Вот вам, пожалуйста, идея. Ну, а для эстетов сегодня день георгин. Настраивайтесь на отдых. Впереди 20 минут музыки без рекламы. Для всех, кто едет домой или собирается с работы потихоньку на радио «Лето», только яркие, любимые наши хиты от группы «Бандера» с Дианой Арбининой. «Чая вдвоем» и дуэт Лазарева и Гагариной тоже будет только для вас.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Защиту учетных записей россиян на госуслугах необходимо усилить. Данные 120 миллионов человек, которые зарегистрированы на портале, должны надежно храниться, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на форуме «Цифровые решения». Также премьер-министр добавил, что необходимо проработать дополнительные условия для входа на платформу и защитить процедуру восстановления доступа к учетной записи. Водитель из Екатеринбурга судится с «Автодором» из-за трамплина на платной трассе М-12. Автомобилист, двигаясь по скоростному автобану, попал в ДТП. Его БМВ наехала на просадку дорожного полотна, из-за чего машина подлетела, потеряла управление и врезалась в отбойник. Дорожники признавали, что на проезжей части действительно был так называемый трамплин, однако вместе его появления в момент аварии действовало ограничение скорости в 50 км в час, пишет портал «Ядин». В Свердловской области после непогоды в воскресенье и понедельник в некоторых территориях установился снежный покров. Утром 6 октября в Кытлыме и Североуральске лежало от 23 до 24 сантиметров снега. Показатели Ивделя и Кушвы более скромные – 12 и 13 сантиметров. В это же время синоптики предупредили, что с 7 октября на Среднем Урале потеплеет. Днем воздух будет прогреваться от плюс 8 до плюс 12 градусов вплоть до выходных. Американский астрофизик Фрэнсис Халсон получил Нобелевскую премию по физике. Об этом официально сообщил Нобелевский комитет. Обладателем научного «Оскара» Халсон стал за вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube. Ученый выяснил, что лед на Южном полюсе можно использовать для отслеживания частиц, известных как нейтрино. Обсерватория IceCube – это кубический километр льда с датчиками света. Официальный доллар на сегодня 84,93, евро 95,33.
2: А сейчас о погоде на «Радио Лето». Завтра, в среду, 7 октября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 1 до 3 градусов тепла, днем плюс 5, плюс 7.
0: Яркие, любимые наши хиты. «Радио Лето». 98,9 FM.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

И снова Юлия Зиверт со своей компанией открывает новый музыкальный час на радио «Лето» и продолжает доказывать, что для нее нет ничего невозможного. Прошлым летом ее грандиозное стадионное шоу в Москве собрало 35 тысяч человек, ну а на этих выходных в Санкт-Петербурге ее шоу посетили 60 тысяч человек. Ну, что же будет в Екатеринбурге? Поживем и непременно услышим. Ждем ее в гости, а пока ловим вечернее настроение на радио «Лето».

как и я, ждали этот вечер, чтобы наконец-то выдохнуть и провести его на своей волне. Круто! Остаемся вместе. Впереди у нас много солнца и потрясающей музыки. Душевные братья Ума Турман, стильная елка и романтичный Юрий Титов. Настраивайтесь на правильный вечер и движемся дальше.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

У Юрия Титова было понарошку. А вот у нас на радио «Лето» все по-настоящему. Совсем скоро будем разгадывать загадку слова «альбедо». Вот на что это похоже, как думаете? Ну, небольшой спойлер, эта штука полезна для сосудов. Мы ее часто недооцениваем, и она напрямую связана с Новым годом. Кстати, до которого не так-то далеко. Но перед тем, как мы раскроем все карты, ловите мощный музыкальный блок-мод. Жанна Фриске, Артём Качер и Аня Лорак сопровождают вас в дороге в ближайшие минуты на радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето» — новые слова, ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. А задумывались ли вы, как часто мы выбрасываем в урну полезные? Мало того, что и не знаем, как это называется. Сегодня расскажу вам, что обозначает неодушевленное существительное среднего рода «альбедо». Происходит оно от латинского «альбус», что означает просто «белый». Каждый раз, когда вы чистите мандарин или апельсин, этот белый, рыхлый, волокнистый слой между сочной мякотью и яркой кожурой – это и есть альбедо. Мы привыкли тщательно его соскабливать, и совершенно зря. Оказывается, именно в этой белой сеточке содержится огромная доля полезной клетчатки и уникальных биофлавоноидов. Они помогают нашему организму усваивать витамин С из цитрусовых буквально в несколько раз эффективнее. Так что в следующий раз, очищая грейпфрут, оставьте перфекционизм. Точнее, оставьте альбедо. Ешьте его смело, потому что это чистая польза, за которую сосуды скажут вам спасибо. А я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Знаете, я подумала, что у нас тоже на дорогах буквально половина людей в машинах — это водители, а вторая половина — это пассажиры. И если одни сосредоточенно рулят прямо сейчас, вторые, наверное, спокойно залипают у себя в телефонах. Чаще всего так бывает. Самое главное — сохранять вот этот баланс и дружбу и не мешать друг другу давать ценные советы по вождению. Но мы с вами отдыхаем, ловим общий ритм. На радио «Лето» для каждого из вас впереди 20 минут музыки без перерывов на рекламу. Мы слушаем яркие, любимые наши хиты, которые непременно согреют вас этим вечером. Начнем со «Славы», «Дискотека Авария», «Бурито» и «Дима Билан». Будут с нами тоже скоро.

0: это не грусти. Достань любимую пластинку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Блогеру Аязу Шабутдинову смягчили наказание за мошенничество. Вместо 7 он проведет в колонии 6 лет. Апелляцию после прошлогоднего приговора подала защита бизнес-коуча. В жалобе указано, что осужденный блогер возместил ущерб большинству потерпевших и признал вину. Коммерсант напоминает, что блогер продавал образовательные курсы по созданию доходного бизнеса за 150 и более тысяч рублей, но клиенты не получали обещанного результата. В Таиланд из Екатеринбурга будет летать новая авиакомпания. Уже с 10 октября перевозчик Siam Wings Airlines начнет выполнять рейсы на Пхукет, сообщили агентство Ян в Кольцово. На популярный курорт туристы полетят на широкофюзеляжном Airbus A330-200. Он может взять на борт 345 пассажиров. Также Siam Wings Airlines планирует летать из Кольцово в Паттайю. Строители приступили к завершающему этапу ремонта дневного стационара Свердловского онкологического диспансера. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. В августе в стационаре после ремонта открыли 13 палат. До декабря будут оборудованы еще 14 комфортных палат, процедурный кабинет, зона отдыха для сопровождающих. Денис Паслер подчеркнул, что в Свердловской области системно укрепляется служба онкопомощи, в том числе благодаря федеральному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». ChatGPT будет добавлять невидимый водяной знак в тексты, которые сгенерированы с помощью сервиса. Компания OpenAI намерена внедрить технологию в течение нескольких недель, пишет Коммерсант. В первую очередь технология важна для Евросоюза, где закон об искусственном интеллекте требует маркировать контент, созданный ИИ. Официальный доллар на сегодня 84,93, евро 95,33.
2: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник здоровья 365. Завтра у нас среда, 7 октября, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 1 до 3 градусов тепла. Но днем плюс 5, плюс 7.
0: Реклама. Сердце радостно бьется от прекрасных новостей. Клиника сердца теперь в составе медицинских центров «Здоровье 365».
3: Передовые технологии диагностики сердца, современное экспертное оборудование и все условия для плановой и срочной помощи. Выбирайте клинику сердца. Выбирайте «Здоровье 365». 8 марта, 78А, корпус 3. Телефон в Екатеринбурге 343-6501.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

фестивале на с вами на радио «Лето» парни из группы «Добро». Ну а уже через 10 минут в рубрике «Вкус жизни» я расскажу о том, почему взрослым людям собирать лего, пазл или лепить из глины весьма полезно. Это, кстати, может быть и вашим хобби, а может быть просто временным тренажером для мозга, который отключает стресс. Через 10 минут услышимся снова, друзья, пока слушаем Свету Ираклия и Мари Краймбрери. Напомню, достаточно просто попросить свою умную колонку «Включи радио «Лето», чтобы наслаждаться яркими, любимыми нашими хитами.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. А вы замечали, как после определенного возраста нас внезапно начинает тянуть к вещам из глубокого детства? Конструкторы, лепка, пазлы на пару тысяч деталей. Ученые называют это красивым термином «тактильное заземление». Оказывается, когда наши пальцы заняты мелкой ручной работой, в мозге отключается фоновая тревога. Весь фокус непроизвольно переносится с бесконечных рабочих дедлайнов на кончики пальцев. Вот вам пара удивительных фактов, которые можно применить прямо сегодня у вас дома. Первый – это конструктор наподобие лего. Если дома осталась горсть деталей от детей, попробуйте собрать что-то простейшее, но с закрытыми глазами. Исключительно на ощупь. Это мощнейший тренажер для нейропластичности мозга, который за 2 минуты буквально перезагрузит вашу уставшую голову. Второе – это пазлы. Европейские исследователи выяснили, если собирать их не по картинке, а перевернув изнанкой вверх, то есть только по форме элементов, это напрочь снимает спазм глазных мышц после целого дня за монитором. И то, чего вы точно не знали, обычная фольга от шоколадки. Если ее покатать в ладонях, активно разминая пальцы, это снижает гормон стресса быстрее, чем получасовой скроллинг новостей. Тело хочет созидать, а не просто водить пальцем по экрану смартфона. Просто помните об этом. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Слушайте радио «Лето» в умных колонках. В умных колонках. Просто скажите «Включи радио «Лето».

радости, легкости, теплом. Пусть это все будет с вами. 4 часа наши совместные друзья пролетели буквально как один миг. И я прощаюсь с вами напоследок. Звезды советуют нам с вами завтра, 7 октября, не спешить принимать импульсивные решения и держать планы при себе, чтобы не спугнуть удачу. Будем ее с вами вместе привлекать завтра снова. Я здесь ровно в 16:00. Меня зовут Катя Савельева. Оставляю вас в идеальной компании. Дальше мы слушаем Виагру, группу Корни, Коста Лакоста и Юлиана Караулова тоже будет. Приятного вечера, теплых мыслей и до завтра!

0: слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Аэропорт Внуково принял 75 и отправил 97 рейсов после снятия ограничений. Возвращение к штатному расписанию в столичной авиагавани называют постепенным, пишет Интерфакс. Пассажирам рекомендуют заранее проверять статус рейса на онлайн-табло. Альтернативой может быть звонок по телефону в справочную аэропорта. Также у Внуково есть чат-бот, напоминает агентство ТАСС. Во вторник ночью Росавиация ограничивала работу всех 4 московских аэропортов. Без отопления в Екатеринбурге остаются около 140 многоквартирных домов. Причиной в мэрии назвали аварийные ситуации. Как заявил вице-мэр Владимир Гейко, по данным на вторник, отопление есть в 458 садиках, почти 200 школ и 193 больницах и поликлиниках. Кроме этого, тепло получили больше 98% жилых домов уральской столицы. ЯАН напоминает, что со старта отопительного сезона горожане жалуются на качество горячей воды, которая приобрела коричневый и оранжевый оттенки. В парке Маяковского начали собирать гигантскую горку. Из-за этого закрыли боковой проход до центральной аллеи. Работы по возведению и подготовке горки к приему посетителей будут идти до 30 октября, сообщили в администрации ЦПКО. Попасть в общественный огород можно со стороны жилых комплексов или же обойдя закрытый участок, добавили в парке. Россияне заявили, что для жизни в достатке необходимо уметь считать деньги и планировать бюджет. Так ответили 95% участников опроса. Исследование проводил ВЦИОМ. Также 2/3 респондентов заявили, что уважают тех, кто умеет делать деньги. 59% опрошенных считают, что деньги и личное обогащение вообще стали символом времени. Официальный доллар на завтра 85.71, евро 96.03.
2: А сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра, в среду, 7 октября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и временами дождь. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 1 до 3 градусов тепла, днем плюс 5, плюс 7.
0: Яркие, любимые. Наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама.
1: Переломы, вывихи, ушибы, растяжения, ожоги, укусы, раны. Травмы бывают разные, но все требуют одного – своевременной помощи. Поэтому травмпункт клиники «Здоровье 365» теперь работает в круглосуточном режиме и готов помогать пациентам в любое время. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники «Здоровье 365». Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34-34-365.
2: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Слушайте радио «Лето» в умных колонках. В умных колонках. Просто скажите «Включи радио «Лето».

0: Я скучаю. Я соскучилась.
1: Любимый.
2: Давай жить.
3: Я беременна.
2: Давай поженимся.
3: Мам, я замуж.
0: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
0: Ты мой зойчик.
1: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя люблю.

0: Ча-ча-ча.
1: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге час ночи.

полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 2 часа ночи.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Вы слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 5 часов утра. Радио.